0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами,

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисе Плюс Юрий Саукаунс и новости на этот час. В новом отопительном сезоне во многих самоуправлениях значительно вырастет тариф на тепло. На помощь Непалу Латвия выделяет финансовую поддержку и гуманитарный груз. Государственный центр донорства крови призывает сдавать кровь. Продолжается регистрация на забег Даугавпилс Межциемс. Далее подробнее об этих новостях. Во многих регионах отопительный сезон начнется с более высокими тарифами. Насколько именно, зависит от муниципалитета. Где-то тариф почти не изменился, а где-то вырос более чем на 20%. Одно из наиболее заметных повышений тарифа этой осенью произошло в Кекаве. С сентября он вырос примерно на 23% до 104 евро за мегаватт-час. В крупных городах цены на тепло этой зимой будут заметно отличаться – от чуть менее 93 евро за мегаватт-час в Цесис до чуть более 75 евро в Вентспилсе. Между ними Лиепая, Валмера и Юрмала с тарифами около 85 евро, Екапилс чуть менее 85, Гулбене и Рига около 81 евро, а Резекне, Ялгава и Даугавпилс примерно 76 евро за мегаватт-час. В частности, в Даугавпилсе новый тариф в размере 76 евро и 16 евроцентов за 1 мегаватт-час утвержден с 1 октября до 30 апреля, то есть до конца отопительного сезона. При этом важно помнить, что итоговая сумма в счете зависит не только от тарифа, но и от того, насколько холодной будет грядущая зима. Правительство во вторник приняло решение выделить поддержку в размере 100 тысяч евро для ликвидации последствий наводнения в Непале. Помимо этой суммы, планируется отправить в зону бедствия гуманитарный груз. В Непале в результате наводнения и оползней погибли не менее 1385 человек и пропали без вести 5500 человек. Среди пропавших 33 жителя Латвии. В настоящее время продолжаются спасательные работы, в которых задействованы 20 тысяч человек. Государственный центр донорства крови призывает жителей откликнуться и сдать кровь. В настоящее время необходимы доноры всех групп крови, но особенно с группами 0-, B- и А+. Чтобы сделать донорство крови более доступным, регулярно организуются выездные акции в разных местах Латвии. Сдать кровь можно как в постоянных пунктах приема доноров, так и на предприятиях, в учреждениях, торговых и культурных центрах и других местах. Жителей призывают следить за графиком выездных акций на сайте и в социальных сетях, чтобы найти наиболее близкое и удобное место для сдачи крови. Доноров также ждут в постоянных пунктах приема крови. 26 сентября в Даугавпилсе уже в 61-й раз пройдет забег Даугавпилс Межциемс. Мероприятие начнется на площади Венейбас в 10 утра с соревнований для детей. Самых маленьких участников ждет полоса препятствий, а дети постарше смогут попробовать свои силы на одной из двух беговых дистанций. В 11 часов состоятся народный забег и соревнования по скандинавской ходьбе на 5 километров, а в 12.00 – забег на 10 километров. Обе дистанции предназначены для участников от 16 лет. Регистрация на участие продлится до 23 сентября. Стартовые номера можно будет получить в центре обслуживания туристов. Их будут выдавать 25 сентября с 14.00 до 19.00 или 26 сентября с 9 утра. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 10 сентября. Этот день принесет дожди днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 85%. Вероятность дневных осадков 70%, а ночью снизится до 15%.

ближайшем выпуске новостей. В новом отопительном сезоне во многих самоуправлениях значительно вырастет тариф на тепло. На помощь Непалу Латвия выделяет финансовую поддержку и гуманитарный груз. Государственный центр донорства крови призывает сдавать кровь. Продолжается регистрация на забег Daugavpils Mežciems. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: утро.
1: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25 338 662. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25 691 617. На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29 232 098. В районе нового строения были утеряны проездной и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессера. Контактный номер телефона 28 842 192. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро! В студии Алисе Плюс Юрий Сауканц и новости на этот час. В новом отопительном сезоне во многих самоуправлениях значительно вырастет тариф на тепло. На помощь Непалу Латвия выделяет финансовую поддержку и гуманитарный груз. Государственный центр донорства крови призывает сдавать кровь. Продолжается регистрация на забег Даугавпилс Межциемс. Далее подробнее об этих новостях. Во многих регионах отопительный сезон начнется с более высокими тарифами. Насколько именно, зависит от муниципалитета. Где-то тариф почти не изменился, а где-то вырос более чем на 20%. Одно из наиболее заметных повышений тарифа этой осенью произошло в Кекаве. С сентября он вырос примерно на 23% до 104 евро за мегаватт-час. В крупных городах цены на тепло этой зимой будут заметно отличаться – от чуть менее 93 евро за мегаватт-час в Цесис до чуть более 75 евро в Вентспилсе. Между ними Лиепая, Валмера и Юрмала с тарифами около 85 евро, Екапилс – чуть менее 85, Гулбене и Рига – около 81 евро, а Резекне, Елгава и Даугавпилс – примерно 76 евро за мегаватт-час. В частности, в Даугавпилсе новый тариф в размере 76 евро и 16 евроцентов за 1 мегаватт-час утвержден с 1 октября до 30 апреля, то есть до конца отопительного сезона. При этом важно помнить, что итоговая сумма в счете зависит не только от тарифа, но и от того, насколько холодной будет грядущая зима. Правительство во вторник приняло решение выделить поддержку в размере 100 тысяч евро для ликвидации последствий наводнения в Непале. Помимо этой суммы планируется отправить в зону бедствия гуманитарный груз. В Непале в результате наводнения и оползней погибли не менее 1385 человек и пропали без вести 5500 человек. Среди пропавших 33 жителя Латвии. В настоящее время продолжаются спасательные работы, в которых задействованы 20 тысяч человек. Государственный центр донорства крови призывает жителей откликнуться и сдать кровь. В настоящее время необходимы доноры всех групп крови, но особенно с группами 0-, B- и А+. Чтобы сделать донорство крови более доступным, регулярно организуются выездные акции в разных местах Латвии. Сдать кровь можно как в постоянных пунктах приема доноров, так и на предприятиях, в учреждениях, торговых и культурных центрах и других местах. Жителей призывают следить за графиком выездных акций на сайте и в социальных сетях, чтобы найти наиболее близкое и удобное место для сдачи крови. Доноров также ждут в постоянных пунктах приема крови. 26 сентября в Даугавпилсе уже в 61-й раз пройдет забег Даугавпилс Межциемс. Мероприятие начнется на площади Венейбас в 10 утра с соревнований для детей. Самых маленьких участников ждет полоса препятствий, а дети постарше смогут попробовать свои силы на одной из двух беговых дистанций. В 11 часов состоятся народный забег и соревнования по скандинавской ходьбе на 5 километров, а в 12:00 забег на 10 километров. Обе дистанции предназначены для участников от 16 лет. Регистрация на участие продлится до 23 сентября. Стартовые номера можно будет получить в центре обслуживания туристов. Их будут выдавать 25 сентября с 14:00 до 19:00 или 26 сентября с 9 утра. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 10 сентября. Этот день принесет дожди днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 85%. Вероятность дневных осадков 70%, а ночью снизится до 15%.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebelas.lv.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
3: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.
8: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

ближайшем выпуске новостей. Самоуправление утвердило проект развития мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе. Даугавпилсский автобусный парк 16 сентября присоединится к акции протеста. У Ругельского водохранилища планируется обустроить более 100 парковочных мест. В Доме единства состоится финал латгальского этапа национального конкурса чтения вслух. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25 338 662. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25 691 617. На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29 232 098. В районе нового строения были утеряны проездной и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессера. Контактный номер телефона 28 842 192. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

точное время 8 часов. Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканц и новости на этот час. Самоуправление утвердило проект развития мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе. Даугавпилсский автобусный парк 16 сентября присоединится к акции протеста. У Ругельского водохранилища планируется обустроить более 100 парковочных мест. В Доме единства состоится финал латгальского этапа национального конкурса «Чтение вслух». Далее подробнее об этих новостях. Самоуправление Даугавпилса утвердило проект развития мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе. Центральным элементом проекта станет создание транспортно-пересадочного узла на территории железнодорожного вокзала. Он будет представлять собой единый мобильный узел, где пассажиры смогут удобно осуществлять пересадку между поездами, региональными и городскими автобусами, а также пользоваться решениями для микромобильности. Для обеспечения удобного и безопасного доступа к новому транспортному узлу планируется реконструировать несколько расположенных поблизости участков улиц. Общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 4 705 882 евро. Из них 4 миллиона евро финансирования Европейского фонда регионального развития. Даугавпилсский автобусный парк 16 сентября присоединится к другим региональным пассажирским перевозчикам и примет участие в акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков. В рамках акции на один день может быть приостановлено оказание услуг общественного транспорта, заказанных государством, то есть запланированные автобусные рейсы могут не выполняться. Пассажиров призывают учитывать эти обстоятельства. Об актуальной информации и возможных изменениях предприятие будет сообщать через свои каналы связи. В Даугавпилсе началось общественное обсуждение проекта по улучшению организации движения у Рудельского водохранилища. Оно продлится до 21 сентября, а презентация проекта состоится сегодня в 16:30 в конференц-зале городской думы. Проект планируют реализовать в два этапа. В рамках проекта планируется построить проезжую часть шириной 6,5 метров, благоустроить остановку общественного транспорта, оборудовать площадку для разворота и создать 129 парковочных мест. Ознакомиться с проектом можно на информационном стенде у Ругельского водохранилища, в Даугавпилской думе, в строительном управлении, а также на сайте самоуправления. 16 сентября в 11 часов в Доме единства в Даугавпилсе состоится финал латгальского этапа национального конкурса «Чтение вслух». На сцене соберутся лучшие юные чтецы из разных городов и краев региона. По итогам конкурса жюри определит 3 лучших участников. Именно они получат право представлять Латгалию в финале конкурса, который состоится 10 октября в Латвийской национальной библиотеке в Риге. В этом году в конкурсе по всей Латвии приняли участие уже 8100 школьников из 269 школ. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 10 сентября. Этот день принесет дожди днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 85%. Вероятность дневных осадков 70%, а ночью снизится до 15%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
1: Nē, nē, labāk no mājām.
0: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
2: Man vietu arī.
3: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
0: Kā? Jau gatavs?
4: Ticu veiksmē!
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top.
9: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
10: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
11: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
12: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Daugavpilī, Rīgas iela, Elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli!
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса плюс».

в ближайшем выпуске новостей. В новом отопительном сезоне во многих самоуправлениях значительно вырастет тариф на тепло. На помощь Непалу Латвия выделяет финансовую поддержку и гуманитарный груз. Государственный центр донорства крови призывает сдавать кровь. Продолжается регистрация на забег Daugavpils Mežciems. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25 338 662. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25 691 617. На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29 232 098. В районе нового строения были утеряны проездной и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессера. Контактный номер телефона 28 842 192. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Точное время 9 часов утра. Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканц и новости на этот час. В новом отопительном сезоне во многих самоуправлениях значительно вырастет тариф на тепло. На помощь Непалу Латвия выделяет финансовую поддержку и гуманитарный груз. Государственный центр донорства крови призывает сдавать кровь. Продолжается регистрация на забег Даугавпилс Межцемс. Далее подробнее об этих новостях. Во многих регионах отопительный сезон начнется с более высокими тарифами. Насколько именно, зависит от муниципалитета. Где-то тариф почти не изменился, а где-то вырос более чем на 20%. Одно из наиболее заметных повышений тарифа этой осенью произошло в Кеккаве. С сентября он вырос примерно на 23% до 104 евро за мегаватт-час. В крупных городах цены на тепло этой зимой будут заметно отличаться – от чуть менее 93 евро за мегаватт-час в Цесис до чуть более 75 евро в Вентспилсе. Между ними Лиепая, Валмера и Юрмала с тарифами около 85 евро, Екапилс чуть менее 85, Гулбене и Рига около 81 евро, а Резекне, Елгава и Даугавпилс примерно 76 евро за мегаватт-час. В частности, в Даугавпилсе новый тариф в размере 76 евро и 16 евроцентов за 1 мегаватт-час утвержден с 1 октября до 30 апреля, то есть до конца отопительного сезона. При этом важно помнить, что итоговая сумма в счете зависит не только от тарифа, но и от того, насколько холодной будет грядущая зима. Правительство во вторник приняло решение выделить поддержку в размере 100 тысяч евро для ликвидации последствий наводнения в Непале. Помимо этой суммы планируется отправить в зону бедствия гуманитарный груз. В Непале в результате наводнения и оползней погибли не менее 1385 человек и пропали без вести 5500 человек. Среди пропавших 33 жителя Латвии. В настоящее время продолжаются спасательные работы, в которых задействованы 20 тысяч человек. Государственный центр донорства крови призывает жителей откликнуться и сдать кровь. В настоящее время необходимы доноры всех групп крови, но особенно с группами 0-, B- и А+. Чтобы сделать донорство крови более доступным, регулярно организуются выездные акции в разных местах Латвии. Сдать кровь можно как в постоянных пунктах приема доноров, так и на предприятиях, в учреждениях, торговых и культурных центрах и других местах. Жителей призывают следить за графиком выездных акций на сайте и в социальных сетях, чтобы найти наиболее близкое и удобное место для сдачи крови. Доноров также ждут в постоянных пунктах приема крови. 26 сентября в Даугавпилсе уже в 61-й раз пройдет забег Даугавпилс Межцемс. Мероприятие начнется на площади Венейбас в 10 утра с соревнований для детей. Самых маленьких участников ждет полоса препятствий, а дети постарше смогут попробовать свои силы на одной из двух беговых дистанций. В 11 часов состоятся народный забег и соревнования по скандинавской ходьбе на 5 километров, а в 12:00 забег на 10 километров. Обе дистанции предназначены для участников от 16 лет. Регистрация на участие продлится до 23 сентября. Стартовые номера можно будет получить в центре обслуживания туристов. Их будут выдавать 25 сентября с 14:00 до 19:00 или 26 сентября с 9 утра. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 10 сентября. Этот день принесет дожди днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 85%. Вероятность дневных осадков 70%, а ночью снизится до 15%.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas arvien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas arvien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojamiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

В ближайшем выпуске новостей. Самоуправление утвердило проект развития мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе. Даугавпилсский автобусный парк 16 сентября присоединится к акции протеста. У Ругильского водохранилища планируется обустроить более 100 парковочных мест. В Доме единства состоится финал латгальского этапа национального конкурса «Чтение вслух». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25-338-662. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25-691-617. На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29-232-098. В районе нового строения были утеряны проездной и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессера. Контактный номер телефона 28-842-192. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

точное время 10 часов утра. Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Самоуправление утвердило проект развития мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе. Даугавпилсский автобусный парк 16 сентября присоединится к акции протеста. У Ругельского водохранилища планируется обустроить более 100 парковочных мест. В Доме единства состоится финал латгальского этапа национального конкурса «Чтение вслух». Далее подробнее об этих новостях. Самоуправление Даугавпилса утвердило проект развития мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе. Центральным элементом проекта станет создание транспортно-пересадочного узла на территории железнодорожного вокзала. Он будет представлять собой единый мобильный узел, где пассажиры смогут удобно осуществлять пересадку между поездами, региональными и городскими автобусами, а также пользоваться решениями для микромобильности. Для обеспечения удобного и безопасного доступа к новому транспортному узлу планируется реконструировать несколько расположенных поблизости участков улиц. Общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 4 705 882 евро. Из них 4 миллиона евро финансирование Европейского фонда регионального развития. Даугавпилсский автобусный парк 16 сентября присоединится к другим региональным пассажирским перевозчикам и примет участие в акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков. В рамках акции на один день может быть приостановлено оказание услуг общественного транспорта, заказанных государством, то есть запланированные автобусные рейсы могут не выполняться. Пассажиров призывают учитывать эти обстоятельства. Об актуальной информации и возможных изменениях предприятие будет сообщать через свои каналы связи. В Даугавпилсе началось общественное обсуждение проекта по улучшению организации движения у Рудельского водохранилища. Оно продлится до 21 сентября, а презентация проекта состоится сегодня в 16:30 в конференц-зале городской думы. Проект планируют реализовать в два этапа. В рамках проекта планируется построить проезжую часть шириной 6,5 метров, благоустроить остановку общественного транспорта, оборудовать площадку для разворота и создать 129 парковочных мест. Ознакомиться с проектом можно на информационном стенде у Ругельского водохранилища, в Даугавпилской думе, в строительном управлении, а также на сайте самоуправления. 16 сентября в 11 часов в Доме единства в Даугавпилсе состоится финал латгальского этапа национального конкурса «Чтение вслух». На сцене соберутся лучшие юные чтецы из разных городов и краев региона. По итогам конкурса жюри определит трех лучших участников. Именно они получат право представлять Латгалию в финале конкурса, который состоится 10 октября в Латвийской национальной библиотеке в Риге. В этом году в конкурсе по всей Латвии приняли участие уже 8100 школьников из 269 школ. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 10 сентября. Этот день принесет дожди днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 85%. Вероятность дневных осадков 70%, а ночью снизится до 15%.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: есть любовь, считает год. Год. Год. Год.
1: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
2: Также можно и без пастеризации.
1: Все вопросы по телефону 288-67-313.
3: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
4: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте урагин.лв. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Igors Nikitins, uzskatu, ka politikai jāsākas ar cilvēka ikdienas problēmām. Nav pieņēmami, ja pensionāram jāizvēlē starp zāliem un partiku, vai ģimenei jābaidas no nākama reikina. Mums vajadzīga pieejama veselības aprūpe, taisnīga sociāla politika un iespēja dzīvot ar cieņu visa Latvijā. Cilvēkam jābūt valsts prioritātei.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В этот лом его точно взвешивают и превращают в деньги. С 9 по 11 сентября латунь 7 евро 50 центов за килограмм. В этот лом улица Дундуру 5. Е. Телефон 255-06-255.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
6: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Daugavpilī Rīgas iela elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Стоит на первом месте. Вилис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в

0: konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25-338-662. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25-691-617. На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29-232-098. В районе нового строения были утеряны проездной и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессера. Контактный номер телефона 28-842-192. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли.

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Кому же не хочется получить неожиданную выплату? Особенно, если письмо выглядит вполне официально. Но именно на этом сейчас вновь пытаются сыграть мошенники. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные советы будут от специалистов Государственного агентства социального страхования ВСА. Жителям рассылают письма, в которых сообщают о якобы назначенном единоразовом пособии и предлагают нажать кнопку, чтобы подтвердить выплату. И вот здесь главное – не спешить ее нажать. ВСА подчеркивает, что такие письма к агентству никакого отношения не имеют. Поэтому первое правило – не переходите по ссылке из подозрительного сообщения, даже если письмо выглядит убедительно. Второе – проверяйте отправителя. Мошенники могут использовать адреса и номера телефонов, которые выглядят официально, но таковыми не являются. И третье – если вы все-таки открыли ссылку, не вводите персональные данные, данные банковской карты или интернет-банка. А информацию о своих выплатах лучше проверять самостоятельно и только через официальные каналы ВСА. Лучше остановиться и лишний раз все перепроверить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свои персональные данные.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 10 сентября. Этот день принесет дожди днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 85%. Вероятность дневных осадков 70%, а ночью снизится до 15%.

0: Длительная реклама.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Прямой эфир начинается на радио «Алиса Плюс». На календаре четверг, на часах начало 12-го, а по четвергам мы продолжаем встречи с представителями Парк Хотел Латгола и торгового парка «Соло». Сегодня мы задержимся именно в торговом парке «Соло» и познакомимся с магазином детских товаров «Пасока». У нас в гостях сегодня в студии управляющая этим магазином, детским магазином «Пасока» Ксения. Ксения, здравствуйте.
2: Добрый день, очень рада с вами пообщаться сегодня.
1: Да, у Ксении дебют это на радио «Алиса Плюс», но волнения как такового нет, и это здорово. Чтобы познакомиться с магазином «Пасока», чтобы познакомиться со сказкой, да, нам нужно подняться на эскалаторе на второй этаж, верно?
2: Да, все правильно. Как раз сейчас проходим мимо моего любимого кафе «Хэппи Панда». Обычно там я и кушаю в свои рабочие дни.
1: То есть поднимаемся на эскалаторе, и от «Хэппи Панда» мы уходим немножечко правее, да?
2: Прямо. Мы как раз, прямо. Идем и уже видим наши шарики.
1: Ориентир шарики, яркие шарики. Что сейчас вообще самое популярное среди детей? Дети задают тон тому, чего они хотят сегодня.
2: Ой, да, сейчас популярно и у детей, и у маленьких, и у подростков, и у моего возраста. Это антистрессы. Все у нас сейчас идет из ТикТока. В ТикТоке каждую неделю новый антистресс. И детям обязательно нужны все их варианты, все их виды со всеми наполнениями и всех размеров.
1: Откуда у детей появился стресс? Чтобы нужен был антистресс?
2: Ой, не знаю, мне кажется, там уже и родителям нужно покупать не по одному антистрессу. Да с таким количеством, которое дети покупают, там хватит и родителям, и бабушкам, и дедушкам. Все мы сейчас только в антистрессах.
1: А насколько соцсети сейчас вообще задают тон популярности того или иного продукта? Ну, в данном случае игры или игрушки какой-то.
2: Ну, как мы видим, последние года, особенно вот, наверное, года 4, у нас только из ТикТока, только из Инстаграма идут популярные игрушки. Родители у нас смотрят тоже соцсети, сидят в группе «Мамочки Даугупилса», где все тоже делятся у нас игрушками. Дети сидят постоянно видят новые распаковки, видят постоянно у нас, значит, что вот у нас новый антистресс, новая игрушка в продаже, новый мультик снова, это все через соцсети, поэтому, да, мы и сами ведем соцсети, выставляем, сами рекламируем, сами показываем, что к нам нового пришло. Поэтому соцсети задают тон, то, что будет у нас в топе в ближайший месяц, два и полгода.
1: Помимо антистресса, что еще пользуется спросом?
2: Ой, сейчас пользуется спросом у нас мягкие игрушки, и последних, наверное, года тоже вот меняются просто игрушки у деток. У девочек сейчас у нас K-pop Hunters с нового мультика, им нужно все, что связано, и брелки, и куклы, и портфели, и антистрессы, и даже книжечки, наклеечки, все, что только можно. А мальчишки у нас на самом деле не меняются. Мальчишки у нас все так же по Майнкрафту и конструкторам уже, я не знаю, какое количество времени, все не могут поменять свои интересы. Там все стабильно.
1: А есть ли какие-то позиции, тоже, опять же, игры или игрушки, которые любят взрослые?
2: Ой, на самом деле, да, взрослые, знаете, вот папы у нас очень любят поиграть в пистолеты.
1: То есть они покупают это для сыновей или однозначно для себя
2: они
1: сразу?
2: Они покупают и для себя, и для сыновей. Иногда приходишь и думаешь, ну вот ему точно не хотелось этот пистолет, этот автомат, он еле его держит, но папа его возьмет. И, конечно, папам очень нравятся машинки на пульте управления, особенно большие, где которые поедут и по дороге, и по улице, и по любой поверхности. А мамам очень нравятся мягкие игрушки. Мамам вот нравятся коты-батоны, обниматься с ними перед сном. Вот мамочки у нас, да, такие более все-таки нежные, милые, а папа у нас надо еще поиграться и пособирать обязательно какой-нибудь конструктор.
1: Я думала, что мамам не до игр, не до игрушек в своих заботах, а нет, все-таки мягкие игрушки пользуются спросом. Скажите, Ксения, мы заговорили, раз уж не только о каких-то играх как таковых, но еще и о конструкторах. Что есть, какой выбор?
2: Ой, конструкторы есть разные. У нас и для самых маленьких есть тот годик, там будут и магнитные, и развивающие, знаете, первые классические конструкторы, из которых мы складываем детальки, как пирамидку. Конечно же, и для постарше есть складывать разные машинки и скручивать. Особенно очень любят мелкую моторику развивать, нужно обязательно. И для девчонок у нас найдется тоже интересные не только конструкторы, но и творческие наборы.
1: Если вот приходят родители, и они теряются в этом ассортименте, Я не сомневаюсь, что консультацию можно получить на месте.
2: Да, у нас девочек, у самих детки разного возраста. Они прекрасно знают, что во что дети играют, что нужно детям. Также мы ведем соцсети, поэтому в наши соцсети всегда самые трендовые игрушки будут видны. Мы выставим, покажем и расскажем. И девочки всегда скажут, вот это сейчас берут все, это обязательно надо.
1: А есть ли какие-то позиции, которые особенно вопросы вызывают у родителей перед покупкой?
2: Да, позиции, связанные с развитием деток и с маленькими детьми. Там всегда будет, не проглотит ли, не скушает, безопасно ли. Особенно наши погремушки, ой, там маленькие детальки, ничего ли не, там не отвалится. Это тоже вот очень всегда важно. Конечно, позиции для наших малышей всегда вот там идут такая небольшая тревожность иногда у бабушек. Также переживает за своих внуков.
1: Бабушки всегда больше переживают за внуков, да, нежели родители. Почему-то так сложилось в жизни. А какая-то игрушка, возможно, стала неожиданным для вас открытием. То есть ничто не предвещало, что она взлетит, а у нее получилось. Бывали такие случаи?
2: Да, на самом деле вот магнитные конструкторы ни за что бы не подумала, что где необходимо строить лабиринт, будут так популярны. Вроде кажется, магнитные конструкторы всегда шли как бы как по классике, да, развивашка, которую берут и покупают. Но, оказывается, магнитики, где нужно соединять и строить дорожки, очень понравились детям. Родители докупают и покупают большие наборы, и мы не успеваем привозить их, потому что спрос больше, чем мы как бы думали, мы не могли даже представить себе.
1: Этому поспособствовали соцсети? Или тут обошлось без сарафанного радио?
2: Тут не было ни видео, ни соцсетей, совершенно ничего. Просто нашим девочкам понравилось, они стали предлагать. И дальше уже сарафанное радио раскрутило так, что у нас все хотят теперь этот конструктор.
1: А возрастная категория?
2: Ой, знаете, их берут и на 3, и на 5, и на 7 лет. Там понравится и деткам, и помладше, и постарше. Как говорится, для наших родителей маленьких деталек нету, ничего не проглотит, но и поинтересно будет собирать и постарше.
1: Сколько лет уже магазин пасыков в торговом парке «Соло»?
2: Ой, знаете, в прошлом ноябре мы отпраздновали 3 года. У нас был такой небольшой праздник.
1: Накануне уже 4 лет, да, вы стоите?
2: Да. 18 ноября у нас будет 4 года.
1: Как-то отмечать по-особому будет магазин эту дату?
2: Да. Как и в прошлом году, мы обязательно устроим праздник. У нас будут и тортик, и конкурсы, и, конечно же, подарки нашим любимым деткам.
1: За этот период что-то изменилось в ассортименте магазина? Может быть, что-то ушло, что-то, наоборот, появилось?
2: Ой, у нас очень большие перемены произошли, когда мы открывались, мы не знали вообще, как пойдет, и все, мы думали, мы привозили, тогда пробовали разные игрушки. Сейчас у нас, конечно, появились и аккумуляторные машинки, у нас появились и большие разные тоже и конструкторы, и у нас большие куклы, мы стали тоже итальянские возить, чего раньше мы не пробовали. И, конечно же, у нас появился большой ассортимент мягких игрушек, то, что раньше у нас были только медведи и какие-то там лисы и маленькие такие животные.
1: А, Ксения, а были такие позиции, от которых вы безвозвратно отказались? Ну, поняли, что, ну, мимо.
2: Да, 3D-ручка. Это была популярна очень 2 года назад и год назад, но, честно, с ней так много было непониманий. Очень многие родители, так же, как и я, не понимала, как ими рисовать, как они работают. Пластик иногда не вытекал. Поэтому после того, как я понимаю, что родителям тяжело, нам тяжело, мы уже не можем тоже каждому объяснять, потому что особенно в Новый год в потоке людей ты не успеешь это все, мы решили отказаться от этой позиции.
1: При подборке нового товара, при пополнении ассортимента, вы сами следите за трендами в соцсетях, за родителями-блогерами?
2: Да, я подписана на очень большое количество блогеров-родителей, на деток, которые тоже ведут, особенно снимают распаковки на Ютубе. Но я сама немного зависима от соцсетей ТикТока, поэтому мне в самих рекомендациях всегда попадаются новые игрушки. И иногда я вижу игрушку и потом целенаправленно ее ищу, потому что она мне самой очень понравилась.
1: Соцсети сейчас заняли все наше жизненное пространство, да, к сожалению. Что бы вы посоветовали родителям в плане, чтобы не потеряться в этих трендах мелькающих?
2: Ой, конечно, это тяжело понимать и успевать за детьми, потому что даже я уже не успеваю за детками. Конечно, можете подписываться на наши соцсети. Мы всегда расскажем, покажем, объясним, почему это популярно в наших соцсетях, в Инстаграме, в ТикТоке, в Фейсбуке. Все можно найти. А также приходите в наши магазины, девочки всегда покажут и расскажут. Они больше иногда знают даже, чем я уже.
1: Если слушающие нас сейчас, наши радиослушатели, слушатели радио «Алиса Плюс», недолго в Пелчане, а это однозначно есть такие, есть ли услуга доставки?
2: Конечно, мы доставляем и Омнива, и ДПД, можно через
1: наши соцсети. То есть у вас есть сайт? Получается.
2: Сайт как раз вот сейчас будет запускаться, да, угу. Он как раз разработался, а пока что через соцсети мы также готовы принимать заказы и вам всегда показать, рассказать и ответить на все вопросы, которые интересуют.
1: Где на вас лучше подписаться, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей и акций?
2: Конечно же, в Инстаграме это vehicles.pasaka и в ТикТоке vehicles.pasaka так же само. Мы все дублируем везде, чтобы каждый увидел и каждому было удобно, выбирая свою соцсеть.
1: Ксения, вы знаете, сейчас, наверное, родители думают только об одном. Хорошо, что эту программу не слышат дети, потому что дети сейчас в школе, в детском саду, да? А потому что иначе, возможно, у вас сегодня прибавилось бы покупателей, чего я вам искренне, тем не менее, желаю.
2: Спасибо большое.
1: Заканчивая эфир, может быть, что-то хотите еще проанонсировать?
2: Ой, что хочу сказать? Хочу сказать, что мы очень стараемся всегда привозить новые игрушки, поэтому каждую неделю у нас появляются новые позиции, поэтому заглядывайте к нам в соло, мы будем очень рады вас видеть. И, конечно же, будем очень рады видеть и в соцсетях, и на нашем празднике, который будет в честь 4 года.
1: 18-го?
2: 18 ноября.
1: Будет 4 года магазину «Пасака» на втором этаже торгового парка «Соло». А с нами сегодня в студии была управляющая этим магазином Ксения. Ксения, спасибо, удачи вам.
2: Спасибо вам большое, было очень приятно с вами пообщаться.
1: Всего доброго, уважаемые слушатели, и до встречи в эфире.
0: Длительная реклама.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: поздравлений.
1: Ну вот и полдень на студийных, слегка после полудня, и значит, пора начинать трехчасовой эфир. Прямой эфир с возможностями для поздравлений и приветов. Добрый день, город любимый. Еще раз доброго дня, наши замечательные слушатели. Пожелание доброго дня, к счастью, никак не зависит от погодных условий. Но, тем не менее, сегодня в Даугавпилсе погоду можно обозначить одним словом, приличным словом – дождь. Дождь, и небо настолько серое, и небо настолько темное, что не оставляет никакой надежды на прояснение. Но, может быть, там и не оставляют наверху нам надежды, да, но надежда-то всегда с нами, поэтому а вдруг случится, и в течение программы поздравлений выглянет солнце. Я приглашаю вас к участию в эфире. Мы в эту дождливую погоду будем побольше солнечных треков музыкальных приглашать в эфир. Звоните 654-25-00, присылайте сообщение на номер 2020-1016. Сегодня уже четверг, 10 сентября.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А первая песня сегодня, ну, не та песня, которая звучала первой в начале на этого часа, а первая песня, которая уже будет звучать для кого-то. Это Михаил Шуфутинский «Заблудившееся лето». Исполняем музыкальную просьбу нашей слушательницы Зои.

0: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
1: Atvaino.
0: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
1: Varam.
0: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
1: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
0: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
5: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Гентарумэбелес.лв.
6: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».
7: В эфире программа поздравлений.
8: Поздравление коллективное. Члены общества сеньоров «Дзивас Прекс» сегодня поздравляют Иру Мэйя с юбилеем, вижу. От всей души желая, чтобы здоровье не подводило, еще много лет улыбка не сходила с губ и всегда сопровождала самое лучшее настроение. Пусть уходят ненужные сложности, а все хорошее только умножается в трехкратном размере и добавляют «обнимаем». Ирина, с праздником, с красивой датой, будьте счастливы в любом возрасте. К пожеланиям мы присоединяемся.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И ночь не ночь, и день не день, и как будто вчера был счастливый апрель. Тяжело без тебя, может, это любовь, ситуация.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, deputāti kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību guvušu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina Satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
5: Jaunajā kārta, izai materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
7: В эфире программа поздравлений.
8: С юбилеем сегодня принимает поздравления Наталья Юдицкая. Наталья, семья Купловых поздравляет вас с много зим и много весен. Откружили уж свой вальс. Много раз грустила осень, да и лето пела много раз. Но живи ты не жалея унесенных ветром дней. Счастье новое навеет тебе нынче юбилей. И метелью будут зимы горы денег наметать. Радость трелью соловьиной будет по весне встречать. Летним зноем ярким цветом будет полниться любовь. А осень соберет в букеты все твои мечтания вновь. Но пускай закон природы все же правит не спеша, чтоб могла понять твоя душа, что в любое время года жизнь бесспорно хороша. Наталья, с днем рождения! Музыкальным подарком для вас выбрана композиция в исполнении Стаса Михайлова «Стриптиз».

0: поздравлений. Алиса Плюс.
1: Любовь Буланову сегодня поздравляют. Повод есть у Любови личный, свой особенный день рождения. В этот день сентябрьский. Любовь, у меня для вас пожелание от вашей подруги Марии. Поздравление. Про возраст женщины не спрашивай. Как прежде, ей лишь 20 лет. Она как школьница вчерашняя. Загадка вечная. Секрет. Ах, женские глаза обманные, закат встречая или рассвет, за поволокую туманную не угадаешь, сколько лет. Седая прядка выбивается, морщинки прожитого след. Но вот она заулыбается, и снова 20 юных лет.

0: Программа поздравлений.
1: Пришла просьба послушать песню «Джанго», любую на мой выбор. Но заметьте, сами напросились. Я выбираю тогда песню «Возвращайся, ты слишком далеко». «Джанго» в эфире для вас. Хорошего дня.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Пока останемся примерно в том же музыкальном ритме. Песня следующая будет выполнять также роль музыкального подарка. Для Виктора Плотникова будет сейчас звучать подарком песня в исполнении Игоря Слуцкого. Виктор, это выбор вашей супруги Светланы. Поздравляет вас с днем рождения, любимый, поздравляю. Желаю, чтобы на твоем жизненном пути попадались только хорошие люди, чтобы здоровье было крепким, друзья преданными, а близкие люди любящими. Виктор, мы присоединимся к пожеланиям.

0: Loterija.maiznieks.lv Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
1: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Виталию Абрамову привет от родных. Вижу, есть большой привет Виталий. Я очень надеюсь, что вы его уже успели поймать. Мы украсим его музыкальные композиции. Тоже выбор ваших родных. Юрий Шатунов с песней «Детство» в эфире. Хорошего дня.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А дорогим соседям Янине и Петру одновременно и привет, и благодарности слова. Спасибо за помощь от соседки Валентины. Рюмка водки на столе, песня в исполнении

0: Программа поздравлений.
1: Еще одну просьбу, рада, что могу исполнить песню в исполнении Ярослава Сумишевского «Белые туманы». Сегодня как нельзя подходит к погоде. И будем переходить в новый час. Приглашаю.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Я пожелаю вам еще раз доброго дня в начале нового часа. Никогда не будет лишним. Напомню о том, что вы слушаете радио «Алиса Плюс». Напомню о том, что у нас в запасе еще целых 3 часа, которые мы будем с вами вместе наполнять вашими любимыми музыкальными треками. Есть возможность поздравить. Наверняка в вашем окружении найдется повод, кого и с чем. Или просто передать музыкальный привет. На календаре сегодня 10 сентября. Я так, на всякий случай. Номер телефона в студии 6 5 4 25 3 0. И для сообщений 2.

0: поздравлений.
1: Слушательнице Кате всегда есть рядом человек, которому передать привет можно и нужно, не дожидаясь никакого повода. Любимому Айвару привет.

0: Alam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojumā. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. Akcijā no 9. līdz 11. septembrim Missiņa lūžņi 7,50 € par kilogramu. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
4: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
5: Еще одно поздравление адресовано Наталье Юдицкой. Наташенька, от подруги Ани ты поздравление и пожелание. Подружка, любимая, сердечно поздравляю. Желаю тебе жизни, наполненной до краев радостью, смыслом, легкостью. Пусть крепкое здоровье дарит тебе силы и бодрость каждый день. Пусть твое сердце будет переполнено любовью, взаимопониманием, счастьем. Пусть твоя мудрость и ум помогают находить лучшие решения и воплощать все мечты. Стабильного финансовой стабильности для воплощения любых твоих желаний. Оставайся такой же доброй, сияющей, самой лучшей. Наташенька, еще раз от души с днем рождения. Присоединимся к пожеланиям вашей подруги. Музыкальным подарком она выбирает песню в исполнении Тамары Гварцетелли «Ориентир любви».

0: Очень гармонично сейчас начнется песня в исполнении Жеки. Пить с ней вино. Еще одну просьбу исполняю.
1: А она мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится.

0: Она со мной.
1: Ticu, veiksmei.
2: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
5: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
6: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.
8: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Небеса нам дали небольшую передышку. Временно закончился над любимым городом дождь. Говорю временно, потому что вижу, что в прогнозе синоптиков он сегодня в течение всего дня вероятен. Так что соответствующе одеваемся, чтобы не промокли ни мы сами, ни наши ноги. И, конечно же, зонтики становятся как нельзя самым важным аксессуаром этого сезона. Я продолжаю. У меня готова песня, которая будет звучать подарком для Елены Харламовой. Леночка, с днем рождения! Ваша дочь Юлия поздравляет вас. Сегодня день самой любимой и прекрасной мамы на свете. Поздравляю тебя, моя мамочка. Желаю от чистого сердца крепкого здоровья, сил, чтобы жизненные силы тебя никогда не покидали. На сердце было легко, радостно, а дни были наполнены покоем и счастьем. Спасибо тебе за то, что подарила мне жизнь.

0: эфире программа поздравлений.
1: Так, что тут для нашей слушательницы Тони сегодня, друзья, придумали. Тонечка, ну на самом деле периодически что-нибудь придумывают сами, но зачастую пользуются помощью календаря. Он всегда рад предложить какой-то повод, и не один. Сегодня выбор пал на день разноцветных букетов. Скоро начнется день разноцветных букетов из листьев, конечно же, осенних. Букеты бывают разные, пишут ваши друзья. Это могут быть букеты цветов, букеты слов, букеты настроений, даже букет отточенных карандашей. Они повсюду и всегда разноцветные, просто мы их порой не замечаем. Сегодня их день. Стоит только оглянуться вокруг. Что-нибудь из репертуара Наташи Королевой, намекают ваши друзья. И тут бы, может быть, могла бы быть песня про цветы какие-нибудь, да, желтые тюльпаны. Но нет, я выбираю синие лебеди. Танечка для вас. Хорошего дня.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Любимую мамочку Анастасию Лапухину. Анастасия, ваши сыновья, их семьи присоединяются к поздравлению и к пожеланиям. Дороже тебя, мама, у нас нет никого, поэтому и желать будем только самого лучшего. Пусть здоровье не подводит, а сердце бьется ровно и спокойно. Живи долго и счастливо, радуйся каждому дню и знай, что мы тебя все очень любим. Анастасия, с днем рождения! Крепкого здоровья самое важное. И всегда ощущать любовь и заботу родных.

0: Программа поздравлений.
1: С днем рождения! Сегодня многие слышат эти слова, я не сомневаюсь, но не всех мы еще успели поздравить. Вот сейчас поздравим с днем рождения Яроцкого Анатолия. Анатолий, я уверена, что слышали вы уже эти два слова. С днем рождения, целых три даже, я бы сказала. И пожеланий наверняка уже было много, день перевалил за вторую половину, но никогда не бывают лишними пожелания от души, от родных, от друзей. И хочется сказать, пусть все исполнится, все, что вам сегодня пожелают. От брата Юрия его семья присоединяется. Поздравляем с днем рождения. Желаем как можно больше приятных моментов в жизни. Пусть в душе царит спокойствие, крепкого здоровья. Пусть годы не замечают тебя, и самочувствие всегда будет хорошим, бодрым. Будь веселым, энергичным человеком, для которого не существует ничего невозможного. Цени то счастье, что тебя окружает и радует ежедневно. С праздником! С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление вижу для Натальи Юдицкой. Наташенька, очень надеюсь, что вы слушаете программу. Таня и Дайнис поздравляют вас. В пожеланиях открой в себе счастье, носи в себе радость и грейся в сияющих солнца лучах. Желаем, чтобы ты от души улыбалась и чтобы сбылось то, что было в мечтах. Наташенька добавляет уже в прозе от всей души. Поздравляем тебя, дорогая, с праздником, с твоим днем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Всем еще раз доброго дня. Начался новый час, третий час на студийных. Почти 4 минуты. Не сверяйте часы. Нет, могут отличаться, конечно же, либо наши правильные, либо чьи-то из вас. Но это не важно, да, там минуты туда, минуты сюда. Никуда мы с вами не опоздаем, да и спешить нам абсолютно ни к чему. Мы еще успеем с вами, никуда не торопясь, доставить радость поздравлений в этом часе, кого-то порадовать приветом музыкальным или просто что-то послушать. Кстати, я все время оборачиваюсь и смотрю в окно за моей спиной в ожидании того, что а вдруг прямо сейчас солнечный луч. Есть такие надежды у меня. Возможно, оправдаются.

Банова, жена, поздравляет вас, Владислав, с днем рождения. Мой герой, так начинается пожелание. Мой герой, я поздравляю тебя с днем рождения. Будь счастливым, пусть любые горы будут тебе по плечу. Будь здоров, а любые моря пусть будут по колено. И пусть к достижению цели твой путь не будет тернистым. Не забывай, что дома тебя всегда любят и всегда ждут, и всегда поддержат. Поздравляем тебя с праздником, наш родной человек. Обниму тебя счастьем. Песня в исполнении Наташи Королевой начинает звучать. Владислав, для вас подарком. С днем рождения!

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 €. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: В 99% вы сами выбираете песню, которая украсит привет, отправляемый дорогому человеку. Дорогой соседке Зинаиде в данном случае. Любимой соседушке Зине привет от Ванды с песней «Цветет малина». В песне этой мы услышим Николая Баскова и Софию Ротару.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
7: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
0: Программа поздравлений.
8: Ну, я точно не знаю, что будет завтра, даже несмотря на то, что у меня есть планы на завтрашний день, но ведь может что-то вмешаться, всегда хочется, чтобы этого не случилось. Но я точно знаю, какие следующие две песни выйдут в эфир. Сейчас будет звучать Андрей Бандера и песня «Королева сентября» музыкальным подарком. И сразу следом Пресняков споет о том, что он котейка, обогрейка и канарейка, там есть все в рифму. Но возвращаемся к «Королеве сентября». Песня эта будет разделена на три равные части. Звучать будет для трех красавиц-сестер. Аллу, Галину и Марину сегодня поздравляют. Две двойняшки и одна сестричка с разницей в год сегодня, в этот сентябрьский день, отмечают свои дни рождения, свой один день рождения. Ну, так получается, один на троих праздник для вас от родных и друзей. Пожелания. Мы начнем с пожеланий. Что возраст женщине? Сложна загадка. Ей 18 или 50 лишь, слезы иногда, смахнув украдкой, задумается о своих годах. Морщинки разбегаются лучами, и серебро ложится у виска. Кто молод сердцем, лет не замечает. Мелькает время, вечность река. Стряхнув усталость, сбросив груз ошибок, мы улыбнемся юности своей. А возраст — ерунда, он очень гибок, и жизнь без него гораздо веселей.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: С днем рождения! Еще одно поздравление для Владислава Губанова. Владислав, теща поздравляет, тесть присоединяется к пожеланиям. Желают стабильности, мирного дома и дружной семьи, и поддержки весомой. Желаем раскрытия новых талантов и верных друзей, небольшую команду, попутного ветра, свободы и силы в делах, процветания, жизни красивой, поддержки родных и здоровых амбиций. Хорошим словам обязательно сбыться!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Дачники дачного кооператива «Малютки» сегодня поздравляют своего соседа по даче Андрея с днем рождения. Андрей, в пожеланиях для вас, сосед, с днем рождения. Пусть твоя жизнь будет как самый уютный уголок в доме. Теплый, надежный, любимый. Желаем тебе не просто успехов, а таких, которыми хочется делиться. Не просто радости, а той, что переполняет сердце. Не просто отдыха, а настоящего наслаждения моментом. Пусть здоровье не знает границ, финансы – пределов, а счастье – конца. И пусть каждый твой день будет ярче предыдущего. Отлично сказано. Очень хочется присоединиться, что и делаем искренне. Андрей, с днем рождения. О выборе музыкального подарка тоже позаботились.

0: эфире программа поздравлений.
1: И еще почти в завершении мы вместе с Елизаветой Аникевич и с ее родными послушаем песню «Куда уходит детство». Елизавета, эту песню выбрали для вас бабушка Ира, дедушка Гена. Поздравляют вас. Вижу с красивым в этом году юбилеем любимую внучку. Милая наша девочка, желаем тебе любви, красоты, счастья, добра, чтобы каждый день вызывал интерес и дарил возможность для исполнения хотя бы одного желания. Пусть твоя энергия и целеустремленность, как и прежде, ведут тебя к успеху и к твоей большой мечте.

хочется бегать, но не я. Про сугробы белые вообще думать не хочется. А вот по лужам у ручья, о весне, хочется безлимитно думать и мечтать. А я вас предупреждала, что в любимом городе выглянет солнце. А я вам говорила, что надежда должна на это всегда быть с нами. А вот оно и сбылось, а вот оно и случилось.

немного голубого неба и немного солнца нам никогда не помешает. Завершается сегодняшний эфир. Я хочу пожелать вам хорошего продолжения дня, искренне пожелать доброго, уютного осеннего вечера и поблагодарить за компанию в эти 3 часа прямого эфира. Услышимся. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Осенью у автомобилистов появляется знакомая проблема. Садишься утром в машину, а вместо дороги перед глазами сплошная дымка. И ехать с таким обзором, конечно, нельзя. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от автоэкспертов. Первое. Нужно направить поток воздуха на лобовое стекло и включить обогрев на максимум. Если в автомобиле есть специальная кнопка быстрого обдува стекла, используйте ее. Второе. Включайте кондиционер вместе с печкой, даже если на улице прохладно. Кондиционер осушает воздух и помогает быстрее убрать влагу со стекла. Третье. Не злоупотребляйте рециркуляцией. Если в салоне мокрые коврики или одежда, она будет просто гонять влажный воздух по кругу. В такой ситуации лучше включить приток свежего воздуха с улицы. И еще один простой совет. Держите в машине чистую микрофибру. Если стекла уже сильно запотели, она поможет быстро восстановить обзор, пока система отопления и вентиляции делает свою работу. А чтобы стекла меньше запотевали, следите за влажностью в салоне. Не оставляйте мокрые коврики и регулярно очищайте дренажные отверстия. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Хорошего обзора и удачи в пути!
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. Вторая половина дня в Даугавпилсе, если верить прогнозу синоптиков, будет облачная с вероятностью дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 16 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
5: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Daugavpilī, Rīgas iela elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla daudz stostu. Nāc un atrodi savu pērli!
1: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
2: Nē, labāk no mājām.
1: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
3: Man.
4: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
1: Kā? Jau gatavs?
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Размер имеет значение?
7: Смотря для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
8: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе автобусной остановки улицы Даугавас был утерян мешок. Внутри находилась спортивная форма. Черные штаны, оранжевая футболка и черные кроссовки. Контактный номер телефона 22-076-570. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25-338-662. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Европа Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Вторая половина дня в Даугавпилсе, если верить прогнозу синоптиков, будет облачная с вероятностью дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 16 градусов. Направление ветра юго-западное. Скорость в порывах до 8 метров в секунду.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о государственной поддержке покупки электромобилей, экономической доступности такого транспорта и его значении для энергетической независимости нашей страны. Гостем программы стал член правления и один из основателей Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс. Ассоциация участвовала в обсуждении условий программ поддержки и решений, связанных с развитием электротранспорта. Действующую программу государственной поддержки Янис Бекерс оценил положительно. По его словам, она помогает решить одну из главных проблем – высокую первоначальную стоимость автомобиля. Однако важным эксперт назвал включение подержанных автомобилей, поскольку вторичный рынок делает электротранспорт доступным для большего количества семей. Многие автомобили приобретаются в лизинг, и государственная программа поддержки может заменить или существенно уменьшить первоначальный взнос. После этого расходы на лизинг и электроэнергию в отдельных случаях оказываются сопоставимыми с суммой, которую человек раньше тратил на топливо и содержание старой машины. При этом он получает более новый и экономичный автомобиль. Эксперт также отметил значительную поддержку многодетных семей. Для большой семьи нужен вместительный автомобиль, который обычно стоит дороже. Дополнительное финансирование сокращает разницу в цене и позволяет рассматривать электрическую модель как практичный семейный транспорт. По словам Яниса Бекерса, программа важна не только для отдельного покупателя. Она ускоряет развитие всего рынка. Увеличивается количество автомобилей, расширяется выбор моделей, развивается сервис, появляется больше подержанных машин и растет интерес операторов зарядной инфраструктуры. Но значение электротранспорта выходит за рамки личной экономии. Эксперт напомнил, что Латвия ежегодно направляет за границу значительные средства на покупку ископаемого топлива. Переход на электричество позволяет часть этих расходов оставлять внутри экономики, особенно если энергия произведена в Латвии из местных источников. Янис Бекерс связал электромобильность и с энергетической безопасностью. Электроэнергию можно производить в разных местах и из разных источников. Топливо же необходимо импортировать, доставлять и реализовывать через заправочные станции. В кризисной ситуации такая система может оказаться более уязвимой. В программе был также приведен и опыт Украины, где в первые дни масштабных перебоев электромобили в некоторых местах сохраняли возможность передвижения, поскольку электричество можно было получить локально, тогда как традиционное топливо не всегда удавалось доставить. По мнению эксперта, это показывает, что электрический транспорт может быть частью более устойчивой энергетической системы. Главный совет Яниса Бекерса тем, кто еще сомневается – проверить автомобиль на практике. Стоит взять его у дилера, в сервисе краткосрочной аренды или у знакомых и поездить несколько дней. Нужно проверить привычные маршруты, разместить в машине детей, покупки или спортивное снаряжение, потому что только так можно понять, подходит ли конкретная модель конкретной семье. Напомним, что жители Латвии могут воспользоваться государственной поддержкой при покупке нового или подержанного экологически чистого автомобиля. Условия программы, размеры поддержки и списки участвующих продавцов опубликованы на сайте eki.lv. Полную версию программы с участием Яниса Бекерса можно послушать и посмотреть на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе автобусной остановки улицы Даугавас был утерян мешок. Внутри находилась спортивная форма, черные штаны, оранжевая футболка и черные кроссовки. Контактный номер телефона 22 076 570. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top!
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši!
5: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд» – надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое – безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс» – февраля 20. Телефон 654-40-560.
6: И если сентябрь принес в ваше настроение осень – прибавьте громкости. Алиса Плюс

камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Daugavpilī Rīgas iela elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
1: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. С 9 по 11 сентября латунь 7 евро 50 центов за килограмм. В ЭТЛОМ улица Дундуру 5. Е. Телефон 255-06-255.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
6: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе автобусной остановки улицы Даугавас был утерян мешок. Внутри находилась спортивная форма. Черные штаны, оранжевая футболка и черные кроссовки. Контактный номер телефона 22-076-570. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25-338-662. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Вторая половина дня в Даугавпилсе, если верить прогнозу синоптиков, будет облачная с вероятностью дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 16 градусов. Направление ветра юго-западное. Скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kādu no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Я не вернусь.

0: 61-й Мэшцемский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. Вторая половина дня в Даугавпилсе, если верить прогнозу синоптиков, будет облачная с вероятностью дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 16 градусов. Направление ветра юго-западное. Скорость в порывах до 8 метров в секунду.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mēs esam pret kāru un iestājamies par mieru un Latvijas iedzīvotāju drošību. Ukrainai ir skaidri jānorādā, ka dronu lidojumu maršrūti ir jāplāno tā, lai tie nerādītu risku Latvijas īpaši Latgales iedzīvotājiem. Mūsu valsts drošībai jābūt prioritātei, balsojot par trešo sarakstu Saskaņas centru.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
3: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
4: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
3: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказ.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Алиса Плюс. 101,6 FM.
1: Алиса Плюс.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: 101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».
1: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

маслом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь. Как?

так обидеть тебя.

0: улетит.
1: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет. Конечно.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».